0: шоссейных дорог километры мы намотались на
1: вас.
0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые
1: снасти
0: до мельканья
1: махнулась.

0: Исаак.
1: Я знаю, тебе обычных дел уже мешает со мной. Сойди, забыть.

0: ass. Мы оставили $300.
1: И хлопками авансы встречает нас. Захотелось бы встретить.
2: Ой.
1: Хлопнул
0: дик
1: над головой.
0: My ass.
1: Рвется.
0: Boy, this thing is
3: and suck some dick.

0: fucking coming.
1: Залп наш прикроет отход мы.
0: Fifteen.
1: Врага.
0: Dungeon Master.
1: Тут продолжаем.
0: Сяк.
1: И победа близка. Хлопнул.
0: Дик.
1: Над головой.
0: My ass.
1: Рвется.
0: Boy. Fifteen is. And suck some dick.

0: На днях решил разгрестись на хате, выкинуть в пизду весь
1: ком.
0: И тут вот тя натя, в кармане старый черный кожаный
1: ass.
0: Нахожу коробок, полный убийственный
1: семен.
0: Я этот
1: ass
0: последний раз одевал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне
1: fucking,
0: а я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный
1: spank.
0: Но не будем, главное все
1: like
0: и я

0: Сити.
1: В больничке корабль Siemens. И забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно. Шли бы нахуй все
0: Siemens.
1: Заодно. Это не то, что сейчас гровят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками как непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду сижу, мне еще немного
1: семен,
0: мне совсем немного
1: семен.
0: Окунуться в колпады.

0: Dungeon темно, все ближе ко мне.
1: Но я к тебе не подхожу, просто буду
0: fisting.
1: Я у
0: мастер
1: сижу, мне еще немного
2: Seaman,
1: мне совсем немного
2: Seaman.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Suck some dick.
2: Натощак. Поза.
3: Boy next door.
2: Любимая поза.
0: Come.
2: Под
4: искрбов. Billy Harrington.
2: А по утрам на
0: stick finger.
2: В лосинах. И никаких.

0: прошлым
1: Fisting.
0: Один. Ты не шепчет мне нежно.
1: Знаю, что suck some dick.
0: Другим лучше
1: stick your finger in my ass.
0: Но рядом с ним ты идешь. Я что думал, что ты что же ты сделала? Я что

какой-то гей-вебсайт. Все распринжимают, а я мучаюсь от Fisting со своей Nextdoor фотографии Dungeon Master. А тебе напомнит, да, он тебя Anal Говорит, Master Ты ночами гей-вебсайт. К сердцу

0: gay website.
1: Сердце прижимает, а я мучаюсь от
0: Testing
1: со своей
0: next door
1: фотографии.
0: Dungeon Master.
1: А тебе напомнят, а тебе.
2: The semen.
3: Come on.
2: The semen.
4: Oh, yeah.

0: bad cop.
1: И даже маленький.
0: Full master.
1: Отпускай.
2: The semen.
1: Будто...
3: Spanking.
4: Really hairy.
0: Amazing.
1: И тогда на
0: gay website.
1: Вдруг запляшут облака. И
0: full master.
1: Запиликают нас.
2: Dicks.
1: С голубого.
0: Latex glove.
1: Начинаем.

0: My door. Swallow my cum.
1: The semen.
0: Deep, dark, anal. Fantasy.
2: Bondage.
3: И как прежде.
0: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется.
0: Coming.
3: И как прежде.
0: Anal.
3: Мы посмотрим друг другу. И, конечно, еще мне захочется.

0: Some semen.
1: Вчера летал, спасал, ездил я на погоди, мой знакомый. Я горячий
2: данжен мастер.
1: Ходи со мной, дай то я Знаю нынче целый свет, как
3: stick finger in my ass.
1: Это песня про любовь, и ты ее не забывай. Я горячий
2: данжен мастер,
1: ходи со мной на
3: парти,
1: а не то я. Я горячий
2: данжен мастер,
1: ходи со мной на
3: парти,
1: а не то я. Я горячий
2: данжен мастер,
1: выходи со мной на
3: парти,
1: а не то я.
3: Without further interruption.
1: Я горячий
2: данжен мастер,
1: ходи со мной на
3: парти,
1: а не то я.
3: Я
1: горячий данжен мастер, ходи со мной на
3: парти,
1: а не то я.
3: I'm right happy to.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: бой.
2: Только
1: мастер
2: птицы бьется.
1: Fucking coming.
2: И смеется, well, ему не удается.
1: This thing is 300 bucks. Dungeon Master.
2: Где-то течет.
1: I come.
2: Где-то
1: your
2: все ждут.
1: Fucking slaves.
2: Это
1: fuck you.
2: Слегка просто
1: finger
2: чекочет
1: my ass.

0: Фистинг.
1: Любишь?
0: Фистинг.
2: Люблю.
1: Люблю. А любишь?
0: Фистинг.
2: Фистинг.
3: Фистинг.

0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Любишь?
1: Swallow.
2: Yeah.
0: Ah, да, да. Люблю.
3: Some dick.
0: Ah.
3: Some dick.
0: А любишь?
1: Swallow
3: some dick.
2: No, fuck you.

0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Любишь
1: спанкинг?
2: Yeah.
0: Бау-бау-бау! Люблю.
2: Слышь? Yeah. Слышь? Yeah.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices born.
1: Billy! Ты начинаешь открывать пути в космос.
0: Dust ourselves off.
1: Ты собираешься выйти на простор космических.
0: Party.
1: Ты, может быть, попытаешься отдалить и космические.
0: Fat cocks.
1: Все это суждено тебе. Все это...

Если оно привлекает тебя своей гармонией и поражает своей необъятностью, значит, у тебя в груди бьется живое сердце.

0: космосе есть существа, которые чем больше, а знать что-то, значит...
1: Неуклюже по лужам, а под рекой. И неясно в этот день непогожий, почему такой. Ах, я на виду, к сожалению, только раз в году прилетит вдруг в голубом и бесплатно покажет. С днем поздравит и, наверно, оставит мне 500. Ах, я на виду, к сожалению, день только раз в году. К сожалению, день.

0: Говорит радио корпорации
1: Gay Party
0: London. Радиоинформационная программа предлагает вашему вниманию. Слушайте записи Exotic Pop Duet.

0: MC
1: Leatherman
2: и Билли Харрингтон
0: вставляют. А вставляете ли вы?

0: Spread your cheeks and lift your sack. Oh, fuck. Spread your cheeks. I can't say it. I can't.
1: Специально для
2: Bright Vision
1: ученые
3: Бузулукского кабачкового университета
1: скрестили
2: голых jabronis
1: и кролика. Теперь они не только
2: play with Judge Cox,
1: но и наказывают нарушителя.
2: Gotcha.

fantasies. Я растворялся в них. Fisting. Саму себя. Больше не слышать. Get your ass down from here now, boy! И отключила. Gay website. Потерялась навсегда. Какие тонкие пальцы. Oh, shit. Они срывали мои. Oh, stick finger in my ass. Пожалеть не могу. Так хотела сама. Boy next door. Ничего не говори, ведь он унес the semen. Собой. Он чужой, он чужой. Boy next door.

0: Do you like what you see?
1: Путала фразы.
0: Finger.
1: Кусала.
0: My ass.
1: Разрывалась на части.
0: And suck some dick.
1: Хотела.
0: Do anal.
1: И упала.
2: Oh shit, rip the skin.
0: In my ass.
1: Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, он это лучшее, что было со мной. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.
1: Ничего не говори, ведь он унес.
0: The semen.
1: С собой. Он чужой, он чужой.
0: Boy next door.

0: I want to six.
1: Снегачьи горы мы,
2: и
3: Brothers.
1: Горьких нет, как нет, там мы
0: performance artists.
1: И с высоты вам шлем.
4: Fuck you!
1: Трепал нам
0: Anal.
1: Ветер.
0: Two threat cops.

0: Покажите мне
1: anal sex.
0: Со мной
1: stick finger deep.
0: Туда, сюда, а то погибнут
1: in my fantasies.
0: Моя любовь и красота.
1: Don't stop.
0: Мои страдания, минуты жизни
1: в Dungeon House for us.
0: И нашей
1: Bondage-Electration.
0: Пускай пройдет на
2: Гей-веб-сайт.
0: Гачи горы мы
3: и
4: Брозерс
0: горьких нет,
1: как
0: нет там им
1: перформанс артистс
0: как и с высоты обждем
5: привет
1: Бондидж.

0: Na radio.
1: Gay website.
2: Ass. Gucci man. Dimebag.
3: Dungeon master.
2: With some. Я взял. Вышел, baby, ты пьешь, шишел. Я взял твоя. Ass. Yeah.

0: Сто глубокий.
1: Anal.
0: Шире, не спешите.
1: Three.
0: Четыре. Бодрость, грация и...
1: Latex glove.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Отрезвляющее. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Общее укрепляющее.
2: Семен.
0: Ободряющее. Если жив, пока еще.
1: Do ain't no sex.
0: Если вы в своей квартире.
1: Stick your finger.
0: Three. Четыре.
1: Fisting master.
0: Правильно движение. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Прочь.
1: Gay party up.
0: Извне. Привыкайте к...
3: Pants.
1: Stick.
0: Глубокий до изнеможения. Очень вырос в целом мире.
4: Corona.
0: Вирус.
1: Three.
0: Четыре. Ширится, растет.
1: My deep, dark ass.
0: Если
1: Master.
0: Сразу сохранить
2: the semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир. И если
1: Master.
0: Сразу сохранить
2: the semen.
0: Стоп! Применяйте, люди, оптир.
1: Fucking fantasies.
0: Не надо.
1: Anal.
0: Suction. До упада. Да не будьте.
3: Ass we can.
0: И хмурыми. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.
0: Займитесь процедурами. Если
1: Fisting.
0: Вам не имется.
1: Stick your finger.
0: Чем придется.
1: Coming.

0: Среди бегущих лет и отстающих Suck. На месте общепримиряющий.
1: Dungeon, the dungeon, gachi, dungeon, the dungeon, gachi, van,
2: don't stop.

0: много Гайчи. Терпел и закрыл глаза, много Спанк. Терпел, я умел через
1: Флэш
0: улыбаться,
2: Бойз.
0: Я хотел кричать.

0: My calm. Stick finger. So deep.
1: Навсегда время как
2: bad cock
1: улетает вдаль, только
0: late hex club
1: все сильнее печаль, каждый день как бред
0: DRMC
1: только
0: любит дам.
3: I don't like what you see.
1: Я устал идти, я устал искать.
4: Hold on,
1: я хотел
0: your

0: Boy Next Door.
1: Всем вам доброе утро. Вновь убегаем из тобой.
0: Чтобы... An ass fucking coming.

0: Dark Home.
1: В Америку открыл
2: performance.
1: Был моряк, но заодно он научил весь мир.
0: Suck dick.
2: Fuck.
1: От трубки
0: семен.
3: Next door.
1: Раскуренность.
2: Boss.
1: Привычка.
0: Swallow. Cough.
1: Пошла в масштабе.
2: Boss.
1: Предупреждает.
0: The semen.
2: Это.
0: Cough.
1: Предупреждает. Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.
2: Dark Home.
1: Который
0: anal sex.
4: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
2: in my ass.
4: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
4: Перегар.
0: Have semen.
2: Dark.
0: Upload
2: your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen.
2: Come.
4: Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do gay performance art.
5: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной... Благодарю, что он предупредил.
1: Извини меня за грустный...
2: Anal sex.
0: Your finger.
1: С нынешнего дня
4: объявим.
2: In my ass.
0: The semen.
2: Это...
0: Come.
1: Предупреждает.
2: Dark Home.
0: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
0: Do
2: gay performance art.

Ты ему в секреты за минуту. Но он с другой, как и с тобой, совсем другой.

0: amazing. Dungeon Master Fisting.
1: И дотла сжигаются совместные
0: секс-саунд.
1: Только okay. Привычка, как птичка.

0: наше новогоднее
1: гей-парти.
0: МС и
1: Билли Харрингтон
0: сделают вам Мэри

0: Я шоколадний перик. Я ласковий.
1: Холестер.
0: Я
1: горий.
0: На все сто. Пока здесь рулят МС
2: и Билли Харрингтон,
0: мы вам устроим
3: Bonded Sex Party.
0: Обо всем этом прикрываю вас я.
4: Dungeon Master.
5: Suck this off.

0: smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе вы сбьете серый
3: мой
2: к нему
3: next door.

0: Привести стольничный.
1: Next door, semen.
2: Anal. Come.
0: В твоих глазах не потеряй его.
3: What do you want to do? You need to be what you do. You got to fuck me in the ass with all.

0: Sex.
1: Если ты
0: boy next door,
1: значит
0: suction
1: срок и ждет зуб
0: next door
1: перекресток семи
0: bad cock.

0: last time either one of you will ever touch my ass again.
1: Oh shit, I'm sorry.
2: Если б мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, когда
3: Fisting
4: Boy Next Door.
2: Я бы бомжевала возле
3: ass.
2: Я бы стала самой бедной из
5: Leatherhead.
2: Если б мне платили
3: $300.
2: Каждый раз, когда

0: coming.
1: Если б мне платили
0: $300.
1: С каждый раз, когда я...
0: This thing, boy next door.
1: Я бы выживала полслед. Я бы стала самой бедной из... Если б мне платили
0: $300.
1: С каждый раз, когда я думаю о...
0: Fucking slaves.
1: Я бы выживала полслед.
0: Ass. Get your ass back here. Fucking coming.
1: Лещи дно на двоих одна.
2: The semen.
1: За окном темно в окне.
0: Boy next door.
1: Лампочка над парком. Я опять
0: скучу
1: на пальце.
0: Ass.
1: Пахну как...
0: Dungeon master. $300.
1: Уезжай.
0: Come.
1: Нет.
0: Swallow. Boy.
1: Ты любишь там уходить. Ты спасибо, перемороси.
0: Do you like what you see?
1: Может, есть еще твой?
0: Next door.
1: Может, нет, все равно.
0: Fuck you.
1: Там промозглый седой.
0: Dungeon master.
1: Он теперь как и ты.
0: Do anal.
1: И тебя он...
0: Fuck you. Fuck you. Fuck you.
1: Словом, ты мистер.
0: Boy next door.
1: Даже...
0: Fisting.
1: Под рояль.
0: What the hell are you two doing? Dungeon master. $300. Fisting. Boy next door.
1: Я бы выживала полслед.
0: Ass.
1: Я бы стала самой бедной из... Если мне платили
0: $300.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

0: Master.
1: Семен.
0: Бейно.
2: Чё ты паришь, мне про...
0: Dungeon.
3: Next door.
2: Чё мазуришь ты?
0: Bad cock.
2: Я не... И пугаешь...
0: Master.
2: Баба.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Так под наркозом я работал говновозом.
3: Ой. That comes me off. Performance artist.

0: Все ближе ко мне, но я к тебе не подхожу. Просто буду сижу, мне еще немного.
1: Семен.
0: Мне совсем немного.
1: Семен.

0: Dungeon
1: Gymnast.
0: Assisting
1: Jeff.
0: Dungeon
1: Gymnast. Так все ближе, так все ближе ко мне.
0: Dungeon
1: Gymnast.
0: Assisting
1: Jeff.
0: Dungeon
1: Gymnast. Так все ближе ко мне. Но я к тебе не подхожу, просто буду.
0: Assisting.
1: Я у
0: Master.
1: Сижу мне еще немного.
2: Семен.
1: Мне совсем немного.
2: Семен. Мен.
1: Так.

0: радио.
1: Гей вебсайт.
2: Как же фингер, ты хитер. Ты полмастер, приговор. Брошен лейтес игрокам, главным данжен врагам.

Ебать подли вы, засусь подли вы. Если нет, значит нет. Семен, это мои братки, стейборы.

0: попе.
1: Когда у нас
2: семен
1: под губами, но мы не
3: мы
1: сами. Когда с парнями
3: любовь, that car is coming.

0: Oh.
1: А с ним рядом
0: next door.
1: Да идите вы на. Я олдскульный
0: гей-бой.
1: Меня Рус Варли шпрёт. Ведь теперь может он. Спасибо,
0: Билли Харри.

0: fat cock.
1: Бога должно быть ошиблось сердце мое, значит, ты в закрыт.

0: do anal.
1: Baggage.
0: So horny. So deep.
2: Wireship.
0: Full master.
2: Flaminia. Kinskick family.
0: Latex love.
2: Кайчу.
0: Dungeon master.
3: Harrington.
2: Можешь сесть. И мы все так хотим.
0: Fat hot.
2: Как

0: Обнимет, закопает.
1: Bondage, yes.
0: Закинет.
1: Dungeon master.
2: Ask.
0: Поймают все эти наши
2: семена.
1: Swallow my

0: Ganging up.
1: Попытаюсь расставить все.
2: Ass.
1: Попытаюсь понять.
0: Секс.
1: Или даже принять.
0: Finger in my ass.
3: 300 bucks.
1: Расставаться с тобой я.
0: Coming.
1: Но опять и опять. Попытаюсь.
0: Swallow my cum.

0: Гачи-мучи.
1: И вот это
2: Bondage.
1: Стоит почти $300. Спасибо. Господи, спасибо.

0: Interesting.
1: Бросит. Ну-ка. Залезай-ка.
2: Rip the skin.
1: Тебя зазнай-ка.
2: Oh, shit.
0: Performance artist.

0: будет только одно знамя развиваться. Знамя
1: fisting,
0: знамя
2: spanking,
0: знамя
1: suction.
0: И это знамя, на нем будет написано
1: гачи-мучи
0: общество.

0: Кто сказал, что любовь умерла, что нет
1: семен,
0: сгорела дотла. Даже если творится вокруг один, я не сдамся, вперед и не шагу на каждый день мне стреляет, но эти делают только сильней. Я вернусь обратно домой, я вернусь, чтобы с тобой. Рядом.

0: коням. Схавал врагов по так...
1: Зимин.
0: Вкусно. Видишь меня, пиши...
1: Bad cock.
0: Двулики слепи как...
2: Spanking.
0: Да я орел, а ты...
1: Suck dick.
0: Да я король, а ты...
1: Suck shit.
3: Я задонатил на цепи. Bang. Выгляжу будто...
1: Full master.
3: Йоу. Я на...
1: Penis.
3: Ты на трэпе.
4: Что такое трэп?
1: Anal. Finger.
0: В шортах помятая пачка.
1: 300 бак.
0: Мусор горбатый как точка.
3: Мой...
1: Dungeon.
3: Пиздатые точки.
0: Жесть.
5: Я закоптил эту...
1: Ass.
0: Easy.
5: Да я люблю жарить...
1: Blaze.
5: У меня есть люди в...
1: Next door.
5: Мы как грешины...
1: Gay party.
3: Автомат. Короче, я сделал самый крутой сервер по...
1: Гайчи.
3: РП. Жестик. Пятый сервер.
1: 5-8.
3: Скачивайте...
1: Website.
3: И играйте в моем...
1: Dungeon.
3: Самые крутые...
1: Blaze.
3: Самые быстрые...
1: Finger.
3: Самые эксклюзивные...
1: Latex glove.
3: Надеюсь, не слишком рекламно получилось.
5: У меня много...
1: System.
5: Ведь у меня много...
1: Finger.
5: Ну, просто...

0: Нафига этот
1: танец?
0: Значит, нужно остаться. Начинаю с
1: gay sex.
0: Получил.
2: God bless.
0: Сам себе.
1: Fisting ass.
0: Нафига этот
1: танец?
0: Да кому я там?
1: Swallow.
0: Появлюсь день опять.
1: Finger.
0: Тебе опять.
3: Rip the skin.
0: Твою мать.
1: Танец.

0: coming. My ass.
1: Nada мною летает воли. Он такой же.
0: Cock.
1: Yeah!
0: Хочется просто. Suck dick. Swallow cum.

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: Suck Dick.

0: Deepfisty.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.
1: И не
0: Deepfisty.
1: И не комик, а я российский новый
0: Dungeon Master.

0: Dungeon Master.
1: Inie
0: Deep Fisting.
1: Inie
0: Comic.
1: Найдя российский новый
0: Dungeon Master.

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
3: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: bitch.
1: I swallow my cum.
0: My ribs, widzisz, darogu.
1: Yeah, fucking deep.
0: Я же, блядь,
1: fucking deep.
0: Только
1: bondage,
0: дорога мне.
1: Ask.
0: Лишь дороговато.
1: Come.
0: Наливай. Ну смотри, оба, чтобы нам не попался
1: boy next door.
0: Под крышкой гроб.

0: где ты, с кем ты, что с тобой? Почему ты
1: on it so hard?
0: Почему
1: rip the skin?
0: Кто мне даст такой ответ? Кто ответит, почему? Я так же жду. Все скучаю по тебе.
2: Hey, party up here.

0: Может, у тебя другой развлекается с тобой, дарит ласки и
1: гей секс.
0: Боже, закипает кровь. А быть может, ты одна
1: Stick your finger.
0: У окна.

0: Зачем, по-вашему, я научился членам? Зачем? Наебальники пассивных. Достиг. Я заставил. Как? Если мне нужен огонь. Черт, не в Симен. Я подводили мы. Качали мои собаки. Как вы заебали своими эпохами. И нас одним не похуй кто.
1: Latex with your hands, we have ass.

0: Ой.
1: Вязкое.
2: The semen.
1: Окутало. В эти времена они перестали любить.
2: This thing.
1: Да благословит их.
2: Van.
1: И прольет на них.
2: Come.
1: Да спустится к ним.
2: For master.
1: И имя ей будет.
0: Billy Harrington.
3: Да, выгляжу как...
0: Billy.
3: Капитан.
2: Finger.
3: Я двинута.

0: Boy next door.
1: Если бы ты знал,
0: boy,
1: это скупо.
0: Finger in my ass.
1: Плачет.
0: Next door.
1: Безымянный.
0: Finger in this thing.

0: boy next door.
1: Если бы ты знал
0: boy
1: тоску
0: my finger in my ass.
1: Младший
0: next door
1: безымянный
0: finger in
2: this thing
0: ass.

0: Billy.
1: Смотри, какая.
2: Gay party.
1: Наверное, там много.
3: Слышь. Бежим.
1: Ха-ха.
3: А у меня есть.
2: 300 бакс. Fisting. Bondage.
4: Semen.
2: Latex glove.
3: Давайте готовить.
2: Oh my cum. Swallow my cum.
1: Как вкусно. А можно еще?
3: Нет, маленькая.

0: сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Чудо-грубый эскал.
1: Ass we can.
0: Слово. Чудо-грубый эскал. Чудо...
1: Ass we can.
0: Слово. Сколько я ни...
1: Сакак.
0: Золотого. Дышай в тишине.
1: Horny.
0: Тумане. На кровавой...
1: My ass.

0: Finger my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger
2: fisting
0: my ass.
2: Performance artist.
0: Stick finger in ass.
1: Сам себе чужие.
0: Finger my ass.
1: Ласкают чужих.
0: Finger
2: fisting
0: my ass.

0: Приятно покажет
1: с днем Семен.
0: Поздравить и, наверное, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
2: Систинг
3: Эйдол
2: Футбол Мастер
0: на виду, к сожалению.

0: не учатся ничему и учиться не хотят. Американского насмотрелись или
1: бандит
0: от жадности. Ты ему
1: про
0: он тебе
1: про
0: ни о чем думать не хотят, кроме пока не разбросает.

0: для тебя важнее, чем судьба старого. That's good.
1: Я давно хотел тебе
2: suck dick.
1: Я уже забыл твои глаза.

0: spanking.
1: Теперь нам вместе скучно, тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любишь эти банкноты?
4: Loop it up.
3: Мы больше не
4: do anal. Loop it up.
3: Мы хотели.

0: сегодня horny. С самого утра напеваю песенку про
1: latex glove. My love amazing.
0: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая, Dungeon. Сворачу никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up. Stick in ass.
0: Все на свете
1: блестит.
0: Если
1: fucking coming, boy.
0: Наперекос. Не впадай.
1: Dark fantasy.
0: И не спанкинг. В самом
1: horny.
0: Случае
1: Dick.
0: Держи трубой. И тогда
1: do anal sex.
0: Все само собой. Никогда. Не теряй.
1: Long latex glove. Loop it up.

0: чего же радостно.
1: Сапчат!
0: Слышь! Строй лодку с
2: паусом. Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
3: The semen.
2: Anal.
0: Открывать. Дарк
1: Холм.
0: Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
4: Никто.
0: Когда. Не теряй. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Anything.
1: Suck dick.
2: Все, что есть прекрасного. Никогда. Не теряй. Не теряй.
1: Long play catch club. Lube it up. Stick an ass.
2: Все на свете.
1: Fisting.

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: семен.
1: Fat cock.
2: Пронесет, а потом по ней пройдет.
3: Big cock low.
2: Снова в чистой.
1: My cum. Dick.
3: Dungeon.
1: Finger stick.
2: Снова в чистой.
1: Dick.
3: Dungeon.
1: Finger stick.

0: Ослепший fucking маг ночью по лесу бродил, ногтей
1: вообще
0: разлил он
1: the semen
0: эликсир и лишь проговорил
2: stick your finger in my ass.

0: Утро крестьянам помогло.
1: Семена.
0: За полчаса.
2: Сакшер.
0: Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул.

0: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю, хочется накрыться теплым. Таким огромным, огромным. Положить голову на мягкую.
1: Ass.
0: Перевай. Обязательно
1: The semen.
0: Холодненькая штука. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: забыл,
0: чтобы никто не знал, чтобы был, но перебор. Кричать тех пор.

0: Вы поверьте мне, у вас все есть.
1: No, I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свердят на
2: данжен
0: назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
1: Anal.
0: Давай толпу.
2: Fisting.
0: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: Адам.

0: semen.
1: There's a break.
2: Yeah, I'm my
3: break.
0: I swallowed.
3: Yeah!
1: Модель, и синоним слова
0: gay.
1: Шмотки флоу, что ты хочешь это взять?
4: Ну а как иначе? Я говорю, давай.
1: Огромный выводик и озвучу, как RMC Майк. Выдыхаю в век.
0: Look it up.

0: близняшек моего отношить. Дайте ему
1: семена
0: шантажем. Он кинул мне интимный пикч. Был бы
1: как
0: его бы впечатлили мои
1: пчелы.
0: Как будто бы шалава, надо его
1: stick finger.
0: Видел это
1: семена,
0: как будто бы
1: может
0: лицо как драндули от мать. Тетя ушла от моего, ведь он
2: Glass.
3: It's up a floor.
0: Не твое, да?
4: Ну, это... Там я не буду слушать.

0: Thank you. God bless. And God bless Nico.
1: Я suck dick.
2: Я не знаю, 5 лет, и у меня под глазами.
1: My cum.
2: Но мне так сказали.
1: Я suck dick.
2: И у меня нет...
1: 300 баксов.
2: Я отбил ее сапогами.
1: Йо-йо-йо!
2: Разорванный...
0: Ass.
2: Потому что...
1: Anal.
2: Белая...
1: Semen.
2: Красная...
1: Suction.
2: Не лечит...
1: Slaves.
2: Я
1: suck dick.
2: Недоношенный
1: full master.
2: Войны.
1: Я suck dick.
0: Million.
2: Залечимая.
1: Bondage. Я suck dick. Suck dick.
2: Добытой богом.
1: Я fucking slave.

0: чем секрет ежедневных побед?
1: Мистер Ackworth.
0: Конечно, в Китикет. Приготовленном по-домашнему из натуральных
2: семян.
0: Привычных всем.
1: That's amazing.
0: Китикет. Это энергичных.
3: Let's...

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Fingers thick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачу,
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда
1: do anal
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
1: that's
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
1: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише.
1: Моя
0: suction сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.

0: называли
1: Fucking slave.
0: Я верил, что когда-нибудь вернусь. Мне часто снились старые
2: Full master.
0: Ты и шпана. Парикмахер, дядя, подстриги под нолик. Подстриги под нолик. Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой. Все помнят,
2: Band.
0: И друг его Матвей на крыше разводили А вечерами около часов гоняли по району
2: Boy next door.
0: Парикмахер, дядя, подстриги
2: под нолик.
0: Я проездом
2: Fucking coming. $300.
0: В кармане с очень сложной и запутанной судьбой.
2: Ой.
0: Подстриги,
2: my ass.
0: Под нолик, подстриги,
2: my ass.

0: swallow cup. Может, это будешь ты?
1: Леди, я местный дэдди. Попробуй, я не
0: нордист.
1: Любая мною банкинг. А как же ты?
0: Master.
2: С тобой чуть-чуть не уйти. Я тоже
3: suck some dick.
0: Bondage.
2: А ты
0: gay.
2: Ой, зацепил. Хочешь, я буду
0: Dungeon Master.
2: Ты очень даже
0: horny.
2: Но я тебя
0: do anal.
2: Только скажи, хочешь, я буду
0: Dungeon Master.
2: Ты

0: Dungeon Master.
1: Ты моя...
2: Ох, ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две... Что случается?
0: Хочешь, я буду... Dungeon Master.
1: Ты очень даже...
0: Horny.
1: Но я тебя...
0: Do anal.
1: Только скажи, хочешь, я буду...
0: Dungeon Master.
1: Ты очень даже...
0: Horny.
1: Но я тебя...
0: Do anal.
1: Тебе...
0: Do anal.

0: This thing.
1: Почему ты меня вновь выгоняют? Они будут про тебя, что я
0: do anal.
1: В палате. Я машину твоих болотов взяла покататься. Он молчал во сне, я думала, что он
0: Dungeon Master.
1: Я пин...

0: Dick.
1: А еще говорят, что
0: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Coming.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.
1: Солнечный край. Потом где рай. Говорят, горцы любят.
0: You ain't no fucking deep.
1: А еще они любят.
0: Celebrate.
1: Любят.
0: Suck some dick.
1: Говорят, без.
0: The semen. My ass.
1: Нет.
0: My ass.
1: This thing. Да не говорят, просто класс. А еще говорят.
2: Oh, ganging up.
1: Он не любит.
0: Latex club.
1: Нет.
0: Lube it up.
1: А еще говорят, что любовь.
0: Dungeon master.
1: На Кавказе так свято, как учит.
0: Gay website.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю.
4: Suction.
1: И он как в рот. Сажу на себя.

0: будет
1: fucking deep.
0: Он наступит скоро. Надо только
1: suck some dick.
0: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное, вообще не надо будет
1: loop it up.
0: Я
1: stick finger
0: среди ночи и понял, что
1: oh, I'm fucking coming.

0: А, так, пацаны.
1: As we can.
0: Такая только у меня и у Алисы.
2: Мы готовы, дети!
1: Yes.

0: extraño.
1: Gay website. My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star. Modeling and acting.
2: Мне нужны гачи только, нужны гачи только, чтобы сокон рубили наши басы плотно.
0: Horny.
2: Басы.
0: Master. Любить. Latex. Любить. Latex. Master. Любить. Fisting. Yes.

0: step
1: next door.
0: Застенчивые. Как девчонки смолкли у воды. Чистые
1: next door.
0: Веков зеленый сон. Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть. Что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там легко, там чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые, застенчивые, как девчонки.

0: semen.
1: Ярчик
2: bondage.
1: Всех на свете наш.
2: Anal. Lube boy next door.
1: Идем мы сегодня.
2: Feet are coming.
1: Будем с вами все.
3: The spanking.
1: Только яркие.
2: Gay party.
1: Играем мы друг друга.
2: Anal.
1: Танцуем.

0: Лес, деревьями дал
1: Дик, кам
0: Плоп, мелкими каплями прогонит И среди всех своих остались лишь
1: 300 бар
0: намятый
1: Next door
0: стеленной покрывалами Вокруг все выпито с
1: 15.

0: We might.
1: Oh, shit. I'm sorry.
2: Sorry for what?
3: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
4: bondage gay website.
3: Тем, кто
4: fisting
3: не страшны.
4: Fisting.

0: отъеду.
1: Данжен Блуи.
0: Сдачи отъеду.
1: Эйно.
2: Симен.
0: И все мои братки.
1: Гейбори.
0: Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю. Я обретаю.
2: Симен.
0: Я. Моя жизнь.
3: Лопа, опять.

Ты мой спасливый, сосуд спасливый. Если нет, значит нет. Все мои братки в скейтборде. Об этом в курсе. Сидят в порте.

0: Billy. Ему подливый, засуй подливый. Если нет,
1: Dungeon
0: Billy, значит нет.
1: Ain't no
0: семена. Все мои братки
1: в Game Boy.
0: Об этом вкус сидят.
1: Orange.

0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.
2: Stick your finger, that turns me on.
1: Протяни мне свою.
2: Bad cock.
0: Dungeon Master.
1: Идет ко дну.

0: gay party.
1: Встретиться проблема трудная.
2: Oh, dungeon.
1: Вертится.
3: Gang enough. Gang enough.
1: Летит.
4: The semen ass.
1: Суматоху.
2: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
2: Loop it up.
4: My.
1: Звенит январская
0: Suction.
2: Coming.
1: Супруга.
2: Master.
1: Чья собака.
2: Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slay.

0: Stick in my ass. Fucking deep. Fucking deep.
1: Найдешь
0: gay party.
1: Суматохи.
0: Sex.
1: Нелегко, нелегко.
0: Loop it up my
1: январская
0: Suction. Coming.
1: Супруга.
0: Master. Dungeon.
1: И шумят.
0: Fucking slaves.
1: Не видят люди.
0: Game party.
2: Oh, shit.

0: это есть моя сердечная, неповторимая.
1: Such good size, such good size.
0: Ее давно,
2: fuck you.
0: Но в суматохе
2: секс
0: нелегко, нелегко.
2: Lube it up, my.

0: Покажи мне.
1: Finger in my ass.
0: Ты отпишись от всех. Я дарил тебе.
1: For my cum.
0: Научил тебя.
1: Любить.
0: Должна.
1: Swallow my cum.

0: родился парень на Дону.
1: The spanking.
0: Мать с отцой скрестилась и дали имя пацану.
2: Boston District.
1: Harrington, Billy.
0: По жизни выбрал он
2: okay.
0: Пошел по дороге. На вы
2: на ты.
0: Ну а с братвой
2: so horny, so horny. So fucking deep.
0: Братву за верность
2: gotcha.
0: Своему за
2: fisting
0: по лагерям. Сегодня
2: dick.
0: До завтра
2: come.
0: Мы опрокинем
2: sit top low. Fucking coming.
3: Ladies first.
0: Живым
2: the semen
0: от души
1: Billy.
0: Ушел.

0: dick in my ass.
1: Сюда, сюда.
0: Не раз бандаж
1: одевал.
0: Old dungeon.
1: Иногда на берег Дона возвращал. А здесь
0: your finger in my ass.
1: И
0: fucking coming.
1: По-другому. За все спасибо.
0: Fucking slaves.
2: My fellow brothers.
3: I'm sorry. I'm sorry.
0: That's a fucking deep.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему.
0: Fisting ass.
1: Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
4: Ladies first.
1: Живым.
5: The semen.
1: От души.
2: Really.
1: Ушел крестам цветы.
0: That's a fucking deep.
1: За верность
0: gotcha.
1: Своему. За
0: fisting ass.
1: По лагерям. Сегодня
0: dick.
1: До завтра.
0: Come.
1: Мы опрокинем.
0: Sick hot load.
1: Пусть
0: fucking coming.
4: Ladies first.
1: Живым.
5: The semen.
1: От души.
2: Really.
1: Ушел

0: Мертвая змея не
1: suck dick. Do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый гей не идет играть в
1: with my dick.
0: Только мертвый гей не идет играть
1: with my dick.

0: сложив наш
1: Атак.
0: Третий день и
1: Фистинг.
0: Бор.
1: Гейм.
0: Лежит и
1: Уи-уи.
0: Танцевать не идет. Только мертвый
1: Гейм.
0: Танцевать не идет.

0: I asked.
1: Даже мертвый гей услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.
0: This is my thing.

0: Говорит радио корпорации.
1: Да, Нико, Нико.
0: Предлагаю вашему вниманию.
1: Слушайте.
0: Penetration sound.